глаза твои, мой друг, с игрой их пламенно чудесной. Когда их приподнимешь вдруг, и словно молнии небесной, окинешь беглый целый круг. Но есть сильней очарование, глаза потопленные нить, в минуты страстного взяния.